0: Ты дворник, ты звала к себе во вторник. Долго ждать мы не могли, раньше времени пришли.
1: Добрый вечер, я вам рада. Но чего от нас вам надо?
0: На дворе и дождь, и снег. Ты пусти нас на ночлег.
1: Нет кровати в нашем доме.
0: Можно спать и на соломе. Не жалей для нас угла.
1: Вы спросите у козла. Мой козел хоть и безрогий, а хозяин очень строгий.
0: Что ты скажешь нам, сосед?
1: Говори, что места нет.
2: Мне коза сейчас сказала, что у нас тут места мало. Не могу я спорить с ней, у нее рога длиннее.
1: Шутит, видно, бородатый. Да, у нас здесь тесновато. Постучитесь вы к свинье. Место есть ее жилье. От ворот пойдете влево, и дойдете вы до хлева.
0: Что же, Васенька, пойдем, постучимся в третий дом. Ох, как тяжко быть без крова. До свидания.
1: Будь здорова.
3: Идет, бредет Василий кот, хозяйку под руку ведет. Вот забор свиньи и хата. Смотрят в окна поросята. 10 толстых поросят, все по лавочкам сидят, все по лавочкам сидят, из лоханочек едят.

0: слушаться команды.
1: Ой, но раньше стариков
0: пятачком не лезьте. Тут десяток пятачков. Сколько это вместе?
2: Ай, люли, ай, люли, тут полтинник вместе. Ай, люли, ай, люли, тут полтинник вместе.
3: Вот как весело поют.
4: Мы нашли с тобой приют. Постучимся к ним в окошко.
0: Кто стучится?
3: Кот.
4: И кошка. Ты впусти меня, свинья. Я осталась без жилья, буду мыть тебе посуду, поросят качать я буду.
0: Не твоя, кума, печаль, поросят моих качать, а помойное корыто хорошо, хоть и не мыто. Не могу я вас пустить в нашем доме погостить, нам самим простора мало, повернуться негде стало. Велика моя семья. Муж-кабан, да я свинья, да еще у нас десяток малолетних поросяток. Есть просторнее дома, постучись туда, кума.
4: Ах, Василий, мой Василий, и сюда нас не пустили. Обошли мы целый свет, нам нигде приюта нет.
3: Вот напротив чья-то хата. И темна, и тесновато, и убога, и мала, в землю, кажется, вросла. Кто живет в той хате с краю, я и сам еще не знаю. Попытаемся опять попроситься ночевать.
5: Вот шагает по дороге кот Василий хромоногий, спотыкаясь, чуть бредет, кошку под руку ведет. Вниз спускается дорожка, а потом бежит на скат. И не знает тетя кошка, что в избушке у окошка двое маленьких котят, двое маленьких котят.

0: кошечкам сидят. Слышат малые, что кто-то постучался к ним в ворота.
1: Кто там стучится у ворот?
2: Я кошкин дворник, старый кот. Прошу у вас ночлега, укройте нас от снега.
1: Ах, кот Василий, это ты, с тобой тетя кошка. А мы весь день до темноты стучались к вам в окон. Ты не открыл для нас вчера калитки, старый дворник?
2: Какой я дворник без двора? Я нынче беспризорник.
3: Простите, если я была пред вами виновата.
2: Теперь наш дом сгорел дотла. Впустите нас, котят.
1: Я навсегда забыть готов обиды и насмешки. Но для блуждающих котов есть в городе ночлежки.
3: Мне до ночлежки не дойти, я вся дрожу от ветра.
2: Туда окольного пути 4 километра.
3: А по короткому пути туда и вовсе не дойти.
1: Ну, что ты скажешь, старший брат, открой для них ворота.
2: Сказать по совести, назад брести нам неохота.
1: Ну что, поди, в дождь и снег нельзя же быть без кров. Кто сам просился на ночлег, скорей поймет другого. Кто знает, как мокра вода, как страшен холод лютый, тот не оставит никогда прохожих без приюта.
4: Да ведь у нас убогий дом, ни печи нет, ни крыши. Почти под небом мы живем, а пол прогрызли мыши.
2: А мы, ребята, вчетвером, авось починим старый дом. Я и печник, и плотник, и на мышей охотник.
1: Хоть у нас и тесно, хоть у нас и скудно, но найти нам место для гостей нетрудно.
4: Нет у нас подушки, нет и одеяла.
1: Жмемся мы друг к дружке, чтоб теплее стало.
4: Вот вам хлеба корка, можем поделиться.
1: Вот для вас ведерко полное водицы.
4: Хватит!

А идет у нас молва, кошка старая жива, у племянников живет, домоседкою слывет, у племянников живет, домоседкою слывет. Уж такая домоседка из ворот выходит редко, ловит в погребе мышей, дома нянчит малышей. А как выйдет на прогулку, поведет по переулку трех двоюродных внучат, все

0: Братья и сестры, храм во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ собирает пожертвования для воинов-освободителей. Телефон для отправки пожертвований.
1: 8-921-418-74-49. 8-921-418-74-49.
0: В комментариях к пожертвованиям обязательно написать «В помощь воинам-освободителям». Братья и сестры, пожертвования также можно внести в лавку храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению, которую мы творим в 21 час. Помолимся о здравии.
1: Иерея Евгения. Иерея Александра. Иерея Владимира. Иерея Евгения. Диакона Александра. Чтеца Даниила. Чтеца Геннадия. Чтеца Сергия. Воина Антония с сослуживцами. Воина Сергия с сослуживцами. Воина Андрея. Воина Алексея. Воина Иоанна. Ильи. Ираиды. Узника Алексея. Болящего Сергия со срудниками. Болящего митрополита Святогорского Арсения. Болящего иеромонаха Константина. Болящей Любови. Болящей Людмилы. Болящего Павла. Болящего Семена. Константина. Александра со сродниками. Тяжко болящего Дионисия со сродниками. Тяжко болящей Татьяны. Болящего отрока Александра. Владимира. Светланы. Протоиерея Вячеслава. Иерея Владислава. Болящей Натальи со сродниками. Александра. Марины. Тяжко болящего Дмитрия. Светланы. Тяжко болящего Александра. Заблудшей Людмилы. Тяжко болящего Петра. Болящей Елены. Тяжко болящего Дмитрия. Анастасии с младенцем. Тяжко болящей Иулии. Болящей Ольги. Болящей Елены. Воина Александра. Болящей Марии со сродниками. Тяжко болящей Людмилы. Болящего протоиерея Игоря. Воина Германа. Тяжко болящей Людмилы. Кирилла. Анны. Болящей Людмилы. Болящей Татьяны. Тяжко болящего Владимира. Болящей Ольги. Болящей Галины. Болящего Александра. Болящей Лидии. Болящей от раковицы Софии. Александра. Болящей Александры. Болящей Елены. Болящего Бориса. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, нашу программу продолжает беседа архимандрита Николая Парамонова.
1: Ну, разговор о счастье вот, для многих людей сводится к разговору о их мечте. Вот какие мечты у человека, вот, так он себе представляет и счастье. Вот, если у человека мечта, значит, приобрести деньги, приобрести власть, приобрести удовольствие, значит, для какое удовольствие, там, вкусовое или эстетическое, зрительное, или интеллектуальное удовольствие. То есть проблема счастья для многих связана с проблемой удовольствия. И мечты, естественно, вот, желания человека, они связаны вот, с представлением о человеке, что бы было, если бы было. Но в индивидуальном плане или в общественном плане, вот, общественное сейчас очень принято говорить о том, что каково же общественное сознание нашего общества. Вот. Но общественное сознание, оно связано с осознанием своего духовного состояния. Не всего народа, а, так сказать, в отдельной взятой единице, в отдельной взятой личности. Поэтому проблема счастья – это не проблема только России, вот, или России и Америки, там, или России и, так сказать, исламского мира. Там. Вот это проблема всего человечества. В чем смысл человеческой жизни? Если мы ответим на вопрос, в чем смысл человеческой жизни, то мы и ответим на вопрос, в чем смысл человеческого счастья. Вот это главное. Значит, а для этого мы зададим себе вопрос или поставим проблему. Очень важно поставить эту проблему. Зачем человеку дана жизнь? Биологическая жизнь. Вот, с какой целью, значит, жизнь человеку дана? И кто ее дал, эту жизнь? Если мы зададимся вопросом, что в природе мы видим, что как, какая-нибудь вещь, предмет или явление, они постольку имеют значимость, вот, и понятие связано с этой значимостью, с этой целью, вот, возникает у нас тогда, когда мы поставим вопрос так, чему служит эта вещь, какова цель этой вещи, ее назначение, какова ее целесообразность. То есть, если мы, например, возьмем обыкновенный там, стул или предмет, там, ложку, вот, то мы скажем, что так сказать, табуретка или стул служит для того, чтобы она служила человеку и чтобы на ней сидели, и ложка для того, чтобы ей питались. То оправдание этого предмета находится выше этого предмета. Вещь относительная, она имеет абсолютную ценность тогда, когда она служит цели выше себя. Все в мире относительно. Значит, и относительно какой-то абсолютной ценности. Вот, абсолютной ценностью на Земле является человек. Абсолютная ценность, вот, все остальное служит этой абсолютной ценности. Но сам человек, это он по отношению к материальному миру абсолютен. Вот, но абсолютен ли он по отношению, есть ли ценность или есть ли абсолют, который является для человека, вот, как бы с абсолютной ценностью, сверхценностью. Вот такой абсолютной ценностью мы называем создателем этой ценности, то есть Бога. Вот, человек, как образ Божий, он имеет частичку абсолютной ценности, потому что он по образу подобен. Материальный мир, тело человека, окружающий его мир, это все относительно ценности. Поэтому, когда мы говорим о счастье, мы должны правильно и ясно себе представлять иерархию ценностей. Что является абсолютной ценностью, что является относительной ценностью. И вот мы определили, что абсолютной ценностью для этого мира, на этой земле, среди природы человека, является душа человека. Потому что человек, земной его состав разрушается, вот, а душа уходит к тому, кто ее и создал. Поэтому, если внимательно присмотреться к человеку, к его, так сказать, запросам, к его желаниям, к его устремлениям, то, сравнив его устремления с абсолютной системой ценностей, мы можем определить, на какой ступени духовного развития находится человек. Абсолютные ценности, абсолютная ценность, если она правильно нам определена, и она сама правильно определяет иерархию временных ценностей, вот, если мы эти ценности будем знать, в каком порядке они друг за другом следуют, то мы можем определить свое состояние. То есть мы правильно можем поставить диагноз своей духовной жизни. А, естественно, человек, который поставил правильный диагноз своему духовному состоянию, своему духовному здоровью, своим мотивам, своим устремлением, своим мечтанием, своим представлением о счастье, он правильно будет себя самосознавать. То есть самосознание – это начальные этапы духовной жизни. Без самосознания не может быть роста и правильного развития в правильном направлении. Вот поэтому абсолютной ценностью является создатель всего. В этой абсолютной ценности, вот, она не только, эта абсолютная ценность создает материальный мир, но абсолютная ценность, она потому абсолютна, потому что она духовна, вот, и материальная ценность производная от абсолютной ценности. Поэтому в абсолютной ценности заключено все счастье человека. Кроме того, абсолютная ценность, она сама себя являет и сама себя объявляет. Она говорит о том, что не будет тебе другого счастья, кроме как во мне. Всякое счастье, не имеющее своим вектором, своим направлением к счастью абсолютному, то есть вневременному счастью, что человек живет временно на этой земле, и душа его переходит за пределы этой земной жизни. Если твоя жизнь душевно протекает вне связи с абсолютной ценностью, которая и есть истинное счастье для человека, то не происходит правильного духовного развития. Вот. И поэтому человек должен узнать, в чем же эта абсолютная ценность. И сама эта абсолютная ценность – Господь Бог, который говорит, что «Аз есть Господь Бог твой». То есть я есть абсолютная ценность для тебя. Вот. Не потому, что я только тебя создал, но потому, что все твое счастье и вечное счастье находится во мне. Да не будут тебе другие боги, то есть другие ценности, заменяющие абсолютную сверхценность. То есть не будут у тебя другие кумиры, другие ценности, которые не дадут тебе личного счастья. Поэтому первая заповедь, которую дает нам в Откровении Господь, она предупреждает нас о том, что абсолютно и вечно счастливым без Бога быть нельзя. Причем не просто значит, быть нельзя, но сознательно. Сознательно, то есть человек должен сознательно выбрать себе абсолютную ценность. Согласно абсолютной ценности, человек может выстраивать и другие относительные ценности. Вот. Поэтому, когда определилась абсолютная ценность, самодостаточная ценность должна быть. Вот эта ценность должна сама себя обеспечивать, то есть ни от кого не зависеть. Система, значит, самосущая, то есть она производящая жизнь во многоразличных, значит, формах. Вот. И ценность, которая предполагает духовное и вечное счастье человека. То есть ценность по отношению к человеку, она должна проявлять любовь. И любовь духовную, не просто любовь, которая исполняет все желания человека, а рассматривает желания человека только с абсолютной точки зрения. Какие душевные и духовные качества в человеке, вот, имеют абсолютную ценность. И вот в Откровении и в Слове Божьем мы наблюдаем, что Спаситель, разговаривая на эту тему, разговаривает простым, доступным языком, вот, задает ученикам своим на эту тему вопрос. «Я был в темнице, в тюрьме по-нашему, и вы меня не посетили. Когда я был голоден, вы меня не накормили. Когда я жаждал, вы меня не напоили». Тогда ученики его спрашивают: «Господи, ну разве есть было такое время, когда ты действительно был голоден, там был, так сказать, одинок?» Вот. И тогда Спаситель сказал: «Всякому, кто нуждался, и всякому, кому вы оказали милосердие, вы оказали его мне». Поэтому Спаситель здесь указывает на то, какие качества нашего сердца имеют абсолютную вечную ценность. И мы здесь четко совершенно видим, что Господь говорит нам о том, что милосердие, сострадательность и любовь, вот, проявленную нами ради духовного успокоения человека, вот, ради мира его, так сказать, совести, являются абсолютными ценностями. То есть они имеют вечное достояние. Он это отметил. Поэтому в русло божественного замысла вечного счастья человека, вечной его любви, которая, так сказать, в полноте откроется после этой земной жизни, вот, эта полнота, вот этой, она уже закладывается в зачатках, естественно, в этих временных формах, в этих земных условиях. Поэтому разговор о счастье, это неразрывно связан с вопросом служения, с вопросом реализации тех Богом дарованных качеств, которые в нас заложены. Нам дан образ Божий, вот, а подобие мы должны достигать. И образ Божий в человеке, это в высочайшей своей степени заложен не только в творческих способностях, естественных способностях человека, таких как, например, умение, значит, там, играть на каком-то музыкальном инструменте, или логически мыслить. Вот, все эти естественные, так сказать, природные дарования, которые у человека много может быть, все они служат одной цели – приобретению посредством, так сказать, естественных добродетелей, приобретение для бессмертной души, которая есть в человеке, приобретение для этой души главного, главной сверхъестественной ценности, вот, умножение этой ценности – это, прежде всего, приобретение любви. Вот, если есть такое вот человеку стремление, если он старается приобрести путем естественных добродетелей, добродетель сверхъестественного, то, значит, можно говорить о том, что человек правильно развивается. Но можно ли приобрести это, вот, без Бога, то есть без божественной помощи? Надо сказать, что приобретая какие-то добродетели, вот, а добродетели делаются для того, чтобы совесть человека и его душа были в состоянии гармонии, в состоянии такого радостного сострадания или сорадования с человеком. Для того, чтобы обезопасить эти добродетели, для того, чтобы они действительно сияли, вот, необходима божественная помощь. Почему? Потому что если мы посмотрим жизнь людей выдающихся, людей замечательных во многих отношениях, вот, то видим, что те добродетели, которые они совершали, эти добродетели приводили их к пониманию, к осознанию того, что эти добродетели выполнены ими не с должным чувством, не с должным сердцем. Вот. Или добродетель открывала в них человеческую немощь, немощь человеческого сердца. Или добродетель превращался в повод для тщеславия. То есть человек не мог справиться с этим. Потому что чувство, которое охватывало по совершении добродетеля, это чувство просто его буквально, как говорят сейчас, распирало от тщеславия. То есть человек, как говорится, сам в своей душе говорил: «Не семья, как прочие человецы». То есть я не такой, как прочие человек, а я лучше, чем эти люди. То есть искушение, то есть испытание превозношения одолевало человека. Потом в человеке есть стремление, так сказать, усладиться собственными добродетелями. И когда это с человеком происходит, то он понимает, что эта добродетель не приносит ему мира душевного. То есть добродетель делается, а мира, плода духовного не приносит. Поэтому добродетели, которые совершаются без помощи Божией, они всегда очень опасны и коварны. Вот, поэтому вопрос о реализации добродетели – это вопрос о приобретении состояния, духовного состояния, которое бы подвигало нас, приближало нас к тому миру благодатному, к той гармонии, которую Спаситель назвал в Евангелии «Царство Божие». Он так и сказал, что «Царство Божие внутри вас есть». Что имел в виду? Имел в виду состояние человека, состояние мира своей совестью и мира, так сказать, с абсолютной ценностью божественной любовью. Вот к этому состоянию, к состоянию вот этого мира и любви, к состоянию восполнения себя, исполнения своего призвания стремится каждый человек на земле, сознательно или бессознательно. Им движет стремление реализовать себя так, чтобы человек ощутил полную, абсолютную и невозмутимую ничем гармонию. И вот первым и главным и самым искренним помощником в этом направлении мы видим Бога Отца, который по любви к роду человеческому дал Сына Своего Единородного, чтобы каждый, видя Сына Человеческого, старался быть совершенным по образу Иисуса Христа, Бога Человека. Потому что, когда мы хотим видеть совершенного человека, мы видим Иисуса Христа. Почему? Потому что Он был совершенным человеком. Он был во всем подобным нам человеком, кроме греха. То есть, находясь в более ужасных состояниях и условиях, в которых мы можем себе представить, вот, то Он оставался все равно человеком, как говорят сейчас, большой буквы. То есть Он всегда оставался образом Божиим. Вот. И как бы мы ни страдали, в каких бы худших состояниях мы ни находились сейчас, вот, современное наше общество и то общество, которое будет жить после нас, нет такого страдания, нет таких обстоятельств, которые были бы труднее, чем состояние Сына Человеческого. Потому что впереди всех наших страданий, всех наших испытаний, всегда, надо помнить, идет Иисус Христос. Потому что Он подъял не только испорченную природу, которую Он взял от человеков, испорченную нашу природу. Он путем креста ее исцелил. Но кроме того, Он еще, мы знаем о том, что Он подъял грехи мира. Вот идет Агнец Божий, землющий грехи мира. То есть мера Сына Человеческого, мера Его любви, мера Его подвига превышает, так сказать, меру подвига простого человека. Он ее исполнил, эту меру, но Он еще, так сказать, и выше, так сказать, исполнил того, чего, так сказать, ни один смертный, так сказать, исполнить не может. То есть он, простой смертный человек, он не может исполнить ту меру любви, он может исполнить меру любви, ну, к родине, допустим, или, так сказать, допустим, музыки или там математики, какой-то свой дар, который принесет действительно другому человечеству материальную пользу. А духовную пользу, конечно, абсолютную духовную пользу принес Сын Человеческий, Сын Божий, это Иисус Христос. То есть эта мера, она и как по человечеству, поэтому принесена. И поэтому мы говорим, что Иисус Христос обладает царством, царством любви, царством небесным, не только как Бог, но как совершенный человек. Он обладает как бы Царством Божьим дважды, так можно выразиться в наших современных категориях. То есть он Царством Божьим обладает как Бог и как совершенный человек. Он показал нам путь следования. Вот, путь следования и следования вот своему собственному призванию, прежде всего призванию в любви. Вот, и показал путь этот, вот, следования, который неразрывно связан с крестоношением. Человека борет на земном поприще три вот таких испытания. Это прежде всего испорченная его природа, как говорили аскеты, плоть. Второе – мир. Что имеется в виду? Когда мы говорим слово «мир», пишут нам подвижники благочестия, мы подразумеваем страсти, душевные страсти человека. Не только телесный его состав, но и душевные страсти человека. Ну, прежде всего, гордость, зависть, тщеславие, злопамятность. Вот. И множество им же не с числа, свойств человеческих, которые пытаются найти пищу, чтобы уничтожить человека в самом, сказать, главном его достоинстве, в достоинстве любить Бога, мир и самого себя, правильно, духовно. Поэтому второе, что борет человека, это страсти. Третье, когда человек преодолевает вот это, значит, неправильное устремление, вот, идолы, которые в нашем мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, как бы так поступал. Вот. Эти похоти, то есть неправильные пожелания, вот, неправильные пожелания, которые устремлены к неправильному источнику счастья. Вот. Апостол говорит, Иоанн Богослов, что, братья, в мире много идолов, берегите себя от идолов. А эти идолы очень простые. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот. Это те идолы, которые, которым человек пытается самообольститься и достигнуть такого, такой вечной гармонии, вечного счастья. Поэтому идолы, они приносят глубокое несчастье человеку, глубокое его духовное повреждение, то есть отнимают у него способность любить, способность понимать самого себя, свои настоящие истинные потребности духовные. То есть уводит человек от его назначения, от его призвания. То есть человек как бы предает самого себе. И плоть, и мир. Вот если они неправильно воспринимаются, вот, принимаются как за самоценность, сам, так сказать, до революции даже было такое выражение, когда человек старался насытить только свои страсти, вот такого человека называли самоидол. То есть человек, ставший идолом для самого себя, стал для себя Богом. И вот если в религиозном понимании взять эту тему шире, то история религии, вот, не история Бога откровения, Бога себе через Иисуса Христа, а история религии – это история представления человека о Боге и история обожествления, так сказать, своих страстей, своих пороков. Все они имеют характер льсти, то есть льстят самого человека. Почему так иногда много приверженцев каких-нибудь религий, псевдо-духовных религий? Почему? Потому что они наиболее тонко, наиболее так изысканно льстят самолюбию и грехам человека. То есть, поскольку мы находимся в состоянии прелестном, то есть неправильно представляем себя, свое состояние, вот, и находимся в состоянии гордости и самообольщения относительно своих возможностей, относительно своего состояния, то, естественно, в состоянии гордости и самообольщения человек выбирает по себе те религиозные формы, которые бы льстили вот этим страстям и той испорченной природе, которая есть в человеке. Только одно еще христианство и православие, так сказать, упорно твердит о том, что природа человека, она неисцельно испорчена, что необходима сверхъестественная помощь, которая не может прийти к тому человеку, который не понимает своей болезни, своей такой несамодостаточности. Вот. И поэтому помощь только возможна тому, кто эту помощь взыскует. Поэтому между волей человеческой, волей Божией и волей лукавой, значит, вот из этих трех воль, вот, как бы одно только единственное препятствие – это ложное стремление свободной воли человека. Поэтому божественная воля, она кладет предел перед волей человека. И человек должен свою волю не подменять всегда воле Божией, а развивать свою волю соразмерно, сообразно волей Божией. То есть это как бы направление, которое идет рядом, как рельсы, которые идут рядом друг с другом. Поэтому Господь вступает с человеком в союз, в добровольный союз, вот, и не равных возможностях, но равноправных возможностей. Вот, поэтому право человека развиваться и право Бога помогать человеку по его свободной воле.
2: Вы слушаете передачу из архива Православного радио Санкт-Петербурга.
1: И поэтому в этом смысле, в этом контексте мы можем понять взаимоотношения Бога и человека. Бог заинтересован больше всего в том, чтобы человек исполнил меру своего призвания, меру своей любви. Он вырос по образу Бога человека, то есть чтобы его любовь была совершенной. Вот. Не просто это должна быть любовь человеческая, а любовь, достигшая самой высокой полноты. Будьте, так сказать, как Боги, Спаситель говорит. Да? Он имел в виду, что любите так духовно, так правильно, чтобы можно было вам войти в вечную радость. Вечную, нескончаемую радость. Радость – это именно радость в Боге. Поэтому это радость, о которой апостол Павел говорит, что когда я был восхищен до третьего неба, то слышал неизреченные глаголы. Вот. И Серафим Саровский, наш великий русский святой, говорил, что то радость, то счастье, которое испытывала его душа, невозможно объяснить в земных категориях. Как бы мы ни пытались вот это как-то себе представить, вот, то мы не можем себе представить. Это настолько прекрасное, дивное состояние, и это состояние настолько приносит гармонию и покой душе, его, как говорится, его внутреннее состояние, полноты, вот, как Титан Кашсадский говорил, широта сердечная. То есть настолько наполняет человека, что человек в этот момент он ничего более не желает. Как Спаситель сказал ученикам, в тот день не воспросите меня ни о чем. То есть наступает полнота, и вот это состояние полноты исчезает время.
3: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц.
1: Время существует для нас тогда, когда у нас существует неправильное желание. Время исчезает, когда желание постоянно присутствует с нами. Так что же это за желание, что же это обладание свободное нами, что же это за дар такой сердечный, который дается человеку, и в этом состоянии этого дара человек теряет понятие времени. Но это радость вот, православными христианами, вот, и в Откровении, в Слове Божьем, в Евангелии. Господь говорит, что это радость о Духе Святом, то есть радость в Духе Святом. И эта радость в Духе Святом, она прерывает в человеке ощущение времени. Вот это не какое-то бессознательное состояние, состояние такой нирваны, когда человек теряет свою индивидуальность, свое, так сказать, осознание. Вот. Они, это вполне осознанное состояние. Это состояние не потери личности человека, его, так сказать, творческого начала. Это такое сотворчество души человеческой и Духа Святого, которое вот и приводит к тому, что человек действительно не желает ни о чем. Дары, апостол Павел говорит, что Дух один, а дары многоразличные. Вот дары Духа Святаго, которым уже человек служит миру, они бывают многоразличные. Это может быть Дух премудрости, Дух разума, Дух благочестия, Дух рассуждения или Дух такого милосердия, терпения, вот, дух сострадания, дух благодарности. Это, ну, они могут быть дары многоразличны. Вот, но это уже дары, как бы, исходят от полноты того, что человек выносит из своего сердца. Как говорится, благодать и радость этого дара Духа Святого, она может быть, сказать, переполнять сердце человека. Благодать, апостол Павел говорит, возблагодать, то есть как бы переливающая через край. И поэтому, когда мы говорим о добродетелях, которые должен человек совершать, чтобы исполнить себя, он сначала должен и на всех этапах должен себя восполнять этими божественными, благодатными дарами. Потом материальное служение уже будет как бы освящено вот этим даром Духа Святого. И эти дары материальные, которые мы служили человеку, то они бы были как бы проводником вот этой любви, которая через нас изливается на этот окружающий мир. Поэтому одна и та же вещь, если она передается любимым человеком, да, или это вещь просто случайным человеком, или вещь передана не с должным сердцем, с недолжным состоянием, она не приносит нам духовной радости. Если горячо любимый нам человек и нам желанный дарит нам какую-нибудь вещь, открытку, письмо, там такие, значит, слова написаны в глубине сердца другого человека, они нас преисполняют мира, покоя. То есть мы ощущаем благодарность к этому человеку. Поэтому христианское понимание счастья связано, конечно, непосредственно с дарами Духа Святого и связано, конечно, с благодарностью. Потому что вот те, кто мы видим, христианские подвижники, обладали дарами Духа Святого, в них мы видим необыкновенную благодарность, конечно. Не экзальтацию, а такую действительно благодарность к тому, кто это дал. Второе – состояние смиренно мудрее, состояние того, что это дар получен не по заслугам человека, вот, а исключительно по милосердию Божьему. И преподобный Георгий Затворник говорил, что получивший такой дар, человек как бы умаляется перед тем, кто его дал. То есть он ощущает, что этот дар может быть также произвольно от него, так сказать, взят за какое-нибудь неосторожное слово, за гневливые чувства и так далее. Этот дар Духа Святого, он, Спаситель сказал о том, что этот дар может легко теряться человеком. И в беседе с Никодимом он сказал так, что ты учитель Израилев, а того ли не знаешь, что когда Дух приходит и куда он уходит, неведомо человеку. То есть он говорил о даре Духа Святаго, который преисполняет человека и возводит его в райское состояние уже здесь на земле. Поэтому дары Духа Святаго, они могут посещать человека, могут длительное время оставаться человеком, но бывают редкие исключительные случаи, когда дары Духа Святаго пребывают в человеке неотступно, то есть всегда. Поэтому многие, конечно, хотели приобрести бы эту вечный дар, эту вечную добродетель, вот, чтобы нам преодолевать какие-то трудности, которые встречаются в нашей жизни, чтобы этот дар нас укреплялся, чтобы он стал нашей природой, нашей вечной природой, вот, чтобы мы, воспринимая этот дар, вошли в план божественного замысла. Потому что божественный замысел, как мы знаем из Откровения, вот, заключен в счастье человека, блаженство, то есть счастье человека и слава Творца. Вот цель, вот смысл всего творения, которым задумал Господь. Блаженство славы, блаженство твари, то есть человека, и слава Творца. То есть абсолютная гармония, абсолютная любовь между человеком и Богом. Поэтому, когда мы совершаем какие-то естественные добродетели, мы должны всегда предполагать, что мы должны приобрести это главное добродетель, дар Духа Святого. Поэтому пост, молитва, воздержание ради, так сказать, любви совершаемое доброе дело, это все суть средств к стяжанию благодати Духа Святого, о которых Серафим Саровский в беседе с помещиком Атавиловым Николаем Александровичем вот, рассказал ему вот, на зимнем поляне, когда шел снег. Вот, и как он говорил, что мне вот Богом Серафиму Господь открыл, что вы всю жизнь искали ответ на вопрос, в чем счастье человека, зачем человек живет. Вот. Я, конечно, по-своему рассказываю, это читал я об этом давно. Вот. И многих весьма духовно особо вам об этом не говорили. Вот. И он стал рассказывать ему о дарах Духа Святаго. Вот. Ну, конечно, Матаил все это вроде бы и понимал, но говорит, ну а как же вот это все-таки узнать, что я в Духе Святом? И тогда преподобный Серафим взял его за плечи, стал молиться. И как вспоминал Николай Александрович Матавилов, я увидел как бы лицо человека, который ярче и светлее многих тысяч солнц. И в центре этого солнца я вижу добрейшие глаза человека, которые излучали такое радостное добро, радостное тепло. И когда преподобный спросил, что вы чувствуете в вашем боголюбии, тогда Николай Александрович сказал, я чувствую необыкновенную радость на сердце. А что вы еще чувствуете в вашем боголюбии? Тогда Николай Александрович сказал, я чувствую необыкновенную теплоту на сердце. А что же это за теплота, сказал преподобный Серафим. Но это, он не знал, конечно, как это. Он говорит, ну это как бы вот я как бы вот, ну в баньке, что ли, как бы вот. Ну, то есть он не мог найти даже аналогии этого, он как-то пытался донести эту мысль. Но не холодно ли вам, ваше боголюбие? Он говорит, нет, я чувствую теплоту на сердце. Вот. И Серафим Саровский говорит, а между прочим, говорит, снег идет, и на вас уже полвершка снегу. Вот. И даже снег, который, казалось бы, был белым, стал как бы темным. А свет и радость, которые проходили через Серафима Саровского на Николая Александровича Мотовилова, ну, вот она, конечно, затмевала все. И Серафим Саровский сказал: вот мы вместе с вами, ваше боголюбие, по моей убогой просьбе сподобились нынче прибать в духе святого. Вот. Многие спрашивали Серафима Саровского о том, что же есть и радость, и что же есть Царство Божие в человеке. И он говорил, что человек, испытавший дары Духа Святого, он не желает их как бы по своему намерению, не желает их отпускать от себя. Всегда старается, чтобы они у него были, потому что это чувствуется, что Бог здесь, и что времени исчезает от человека. И Георгий Затворник также говорил, что если бы даже меня били, я бы даже, говорит, желаю, чтобы меня, так сказать, носили мне оскорбления, побои, для того, чтобы не утерять этот дар. Поэтому долго мучается христианин и монах в том, что удержать вот этого небесного гостя, дар Духа Святого, чтобы этот дар пребывал к ним неразлучным. Вот. Поэтому эти дары редко в ком пребывают неразлучные. Вот монахи монастыря Симона Петра до революции славились тем, что они умели хранить благодать. И старец Сафроний, Сахаров, архимандрит Сафроний, старейший духовник Русской Православной Церкви, говорил, что дары могут к человеку прийти, но удержать дар очень трудно. И поэтому долго мучается человек, потому что дары за гневливые мысли, за самодостаточность такую, за самонадеянность, они могут покинуть человека. Но бывают такие люди, в котором пребывает изобильно благодать даров Святого Духа и пребывает неотлучно. И Силуан Афонский говорил, что этот человек, в котором присутствует неотъемлемая благодать даров Святого Духа, может по желанию своему, вот, ради вечной духовной судьбы, ради вечной духовной пользы человека, может отдать свою физическую жизнь за любого человека в мире. Он говорил, что этот человек, вот, и в этом человеке обитают неотъемлемо дары Святого Духа. Но говорил, что дары Святого Духа, они посылаются на разных путях человека. Бывает, посылаются в начале его пути, как бы предваряющая благодать человеку дается. То есть как бы радость ликования такая, радость духовная, когда человек начинает понимать смысл своей жизни, смысл мира, смысл человечества, вот, общества. Это такое озарение происходит. Это как бы, ну, как бы первая любовь к человеку приходит, такая небесная. Потом она посещает человека, потому что от человека требуются свои личные усилия. Бывают дары, даются вспомогающие дары, связанные с призванием, служением человека. Это вспомогающие дары Духа Святого, когда он исполняется сострадательности, вот, любви, желает служить страждущим, немощным людям. Вот. Есть дары, связанные с большими должностями, вот, человека с большим призванием, вот, каких-нибудь больших руководителей. Хотя они могут и не сознавать этих даров и приписывать их, так сказать, исключительно своим талантам и так далее. Но эти, по милосердию, Господь дары дает. Ну, конечно, ради заботы о людях. Допустим, какому-нибудь генералу может дать дар управления, дар, так сказать, военачальника, мудрая, так сказать, мысль ему может прийти, и сила вспомогательная. Вот это дары, которые даются Богом. Они, эти дары даются, как бы, ну, многим людям, но дары именно высочайшей степени, дары Духа Святого, они даются, конечно,

Вот. Мы не можем в полноте определить, когда был человек восхитил это насильственно это призвание себе, вот, олюбодействовал, так сказать, это место. Или представлен, большинство людей, я думаю, что просто лишены этого знания. Вот, но у нас остается одно чувство сострадания к людям, которые это богатство, это призвание или, как говорится, это восхищение, вот, что это ненормальное состояние, воспринятое с ненормальным должным, так сказать, духовным чувством, оно может принести вечную погибель человеку. Поэтому Спаситель предупреждает нас в Евангелии, что даст человек, или какой выкуп даст человек за душу свою, что все блага мира, так сказать, будут лежать на одной стороне весов, и с другой стороны будет душа человека. И вот душа человека, она перетянет весь материальный мир, вот, весь мир перетянет. То есть она гораздо ценнее в очах Божьих и в самом человеке. Самое главное – это его душа, вещь бессмертная. Поэтому губить душу за богатство не надо. Даже вот я помню, моя бабушка, православная христианка, она всегда говорила: хочешь быть богат, продай душу в ад, и будешь богат. Вот, поэтому и богатство может губить человека, но также и бедность может губить человека. Если человек беден материально, он должен прежде всего рассматривать свою бедность как непорабощенность богатством. Не как крест, который он должен нести, а ему дан другой крест, чтобы он, лишившись много внешнего, он подумал о внутреннем, то есть о своей душе, то есть все свое призвание обратил внутрь себя, какие там в нем бушуют страсти, чем он может послужить другим людям, духовно послужить. Вот поэтому и богатый, значит, который приставлен к этому богатству, и бедный человек, они должны прежде всего подумать о назначении человека на земле. Это во-первых. И нищий человек может тоже погибнуть, если он будет завидовать постоянно богатым, если он будет приоритеты ценности, то есть ценности распределять не так, как они определены самим Богом. То есть в иерархии ценностей, вот, если только стремление, зависть к богатству, если мечты только об этом богатстве, вот, будут рассматриваться как сверхценность, то, конечно, это зависть сама по себе, она погубит. Были богатые люди, которые старались быть приставниками этого богатства и через временное богатство приобрести себе нетленное богатство, то есть приобрести вечные бессмертные дивиденды. И Спаситель об этом говорит, что собирать себе сокровища, где ни ржа, ни моль, ни воры не подкапывают и не крадут, ни пожар не уничтожает это богатство. Собирайте сокровища для небес. Собирайте себе сокровища на небесах. И из Евангелия совершенно ясно вытекает того, в чем же эти сокровища. Вот эти сокровища, это, конечно, дары милосердия, дары сострадательности, дары сорадования. Вот. И, конечно, обильные дары благодати Духа Святаго. Вот это то милующее, благодатное и радостное сердце, которое может привнести вот те энергии, так сказать, или человек будет привносить через себя, пропускать через свое сердце, через свои сердечные, значит, вот поступки, и дела будут освящены вот всем этим благодатным чувством. Тогда весь материальный мир, он тоже ведь призван к тому, чтобы участвовать в небесной славе. Ведь мы, когда ведем свою духовную жизнь, мы берем Евангелие, это тоже материя, это книга с любовью выполненная, так, каким-нибудь мастером, так, это икона, которая выявляет собой идеальные черты человека. Это его лик небесный. Это может быть и вода освящения, это может быть и хлеб пшеничный, из которого делается небесный хлеб, это может быть и вино, которое притворяется, преосуществляется в тело и кровь Спасителя. То есть материальный мир, он призван участвовать в небесном. А это также наша материя, это наше тело. Вот. Поэтому православные христиане, они и есть настоящие материалисты. Почему? Потому что материя их участвует

0: божественной славе, в божественном замысле. Она участвует. Поэтому материя имеет свой смысл, свое назначение, свое осуществление. Поэтому мы видим, что в полноте участвующая материя христианских подвижников, святых, святых не безгрешных, но имеющие великий дар покаяния, великий дар изменения, великий дар следования, так сказать, во всех обстоятельствах своей жизни, следовать за божественной волей, которую направил для спасения, для включения людей вот в эту радость. Поэтому эта материя этих людей, этих небесных человеков, как мы говорим, небесный человек, воплоти ангел, небесный человек. Эти люди, мы видели, что их смерть была подобна успению, подобна радостному переходу. Вот. И их мощи, которые они оставили, и мы, христиане, бережно их приобретаем, храним, от их мощей материальных исходит благодатная сила, подающая людям помощь. Кому это какая-то радость, кому это физическая радость, то есть происходит исцеление. Вот, на эти исцеления происходит по акту способности человека переменить свое поведение. То есть чудеса, которые совершаются от мощей, так сказать, православных, угодников Божьих, православных небесных человеков, оно имеет прежде всего нравственное изменение, имеет своей целью прежде всего нравственное изменение человека. Поэтому Спаситель, когда совершает чудеса, то есть применяет сверхъестественный закон, надъестественный закон, он руководствуется воле человека, стремящейся к вечным целям, к вечной любви. Поэтому чудо, которое совершается в православных церквях, в православной вере, оно имеет принципиальное отличие. И чудеса, которые совершает сам Спаситель в Евангелии, мы видим это, оно связано с желанием человеком переменить худое на доброе, переменить качество своего сердца, переменить направление своей жизни. Вот, поэтому материя этих людей, которая остается после них, она исцеляет благодатную силу для тех людей, которые хотят духовно и нравственно измениться к лучшему, то есть к небесному. Поэтому православные христиане есть настоящие материалисты. Вот, не тот материализм, который связан с атеизмом или, значит, с коммунизмом. И даже сказать можно, что православный христианин – это настоящий коммунист. Почему? Потому что коммунизм как таковой зародился в первохристианских общинах. И когда говорит апостол об этом писателе, что все имели как бы одну душу, то есть радость была у всех одна, но никто не говорил, вот это материальное мое или мое, потому что то богатство, которое было в них, как, знаете, ближайших родственников по духу, то в семье известно, никто не говорит, это вещь моя или там вещь моя. Почему? Потому что это вещь общая. Она приносит всем какую-то духовную радость. Вот. Она служит для приобретения какой-то другой душевной радости. Поэтому никто не говорил, это мое или это мое, потому что было у всех главное, была радость. Поэтому коммунизм – это общение имущества, общее обладание имуществом, когда оно не является самоцелью человека. И Спаситель сказал ученикам, когда они говорили, вот мы оставили учителя всего, что же будет с нами, вот, если мы все как бы потеряли? А Спаситель говорит, никто, кто оставил дом, семью, ради меня, ради Царства Небесного, то он будет иметь и много братьев и сестер, и много домов. Вот. Что он имел в виду этими словами, говоря? Что он хотел сказать? Он хотел сказать, что кто взыскал радость, то, естественно, эта радость будет изливаться через него на многих других людей, не только на его семью, вот, но и на всех многих людей. Будет у него много людей радостных, много людей милосердных, и человек, как бы оставляя одно, приобретет все. И в конечном итоге он приобретет и своих родственников. Вот часто так бывало, что я помню в современном, так сказать, мире нашем, вот мать это переживает там за дочь, которая ходит в храм, там становится монахиней или какой-то другой вид служения христианского несет. И вот бывало так, что через детей люди приходят к сверхценностям, к Богу и к вере, и к самому себе, обретают свое, так сказать, свое состояние внутреннее, обретают путь самопознания. Вот, и в конце концов идут путем вечной жизни, путем приобретения спасения. Вот, поэтому, конечно, мы, когда размышляем, так сказать, о призвании человека, о призвании нашего Отечества, о счастье, вот, о России, о нашей, о судьбах России, а все эти вопросы очень беспокоят каждого человека. Поэтому понять их можно в перспективе вечного призвания человека и человечества. Поэтому вся земная история, она говорит о том, что человек пытался внешними, так сказать, действиями, внешними формами изменить внутреннее содержание. Но если мы будем менять содержание, то формы сами по себе найдутся. Если человек находится в состоянии любви, то, ну, допустим, какой-нибудь любимой избраннице там, или, значит, к товарищу там, или к родителю, то, конечно, он формы своего поведения, он, любовь ему подскажет, как правильно. Он будет свободен в своей любви, потому что любовь дает ему свободу действий. Он может и цветок подарить, может добрых слова сказать, может там письмо написать. Вот. Но через это материальное, так сказать, действие проходит божественное или там, как говорится, освященная Богом человеческая энергия. Вот. И человек ощущает, происходит передача через материального, так сказать, через материальный предмет духовного состояния. То есть материя может являться проводником духовного состояния. Она может даже освещаться. Мы знаем историю, что от опоясаний апостола Петра или Павла, вот от их одежды происходило исцеление. Даже от тени апостола Петра происходило исцеление. Поэтому материя сама вся, она призвана быть проводником вот этой божественной радости, божественной энергии. Вот. Но мы, думая об этом, мы должны думать и о другом. Соответствует ли наше внутреннее состояние тем задачам, которые мы перед собой ставим? Потому что мы можем ставить очень высокие задачи, которые мы не по силам можем совершать. И совершать их с недолжным чувством.
1: Братья и сестры, вы слушали запись беседы архимандрита Николая Парамонова –

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, житие мученика Иермия, евангельское чтение с толкованием, глава из книги «День за днем. Подарок Божий», страница дневника православного священника. Далее лекция православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 9, и лекция священника Константина Корепанова «Лествица для мирян», слово 5, о покаянии, часть 2. Передача детям «Сказка Самуила Маршака. Кошкин дом» продолжит нашу программу, а завершит ее «Пастырский час. Беседа архимандрита Николая Парамонова о счастье».
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Каждый день, возлюбленные братья и сестры, Господь посылает нам для того, прожили его достойно. И пророк Давид, псалмопевец, говорит: «Господи, скажи мне путь, чтоб не ходить по путям Твоим». Путь Господень – это делание правды, то есть жить по правде Божией, научиться заповедям Божьим. Как говорит тот же пророк: «Благ мне Господь и дорог», то есть дорог закон Господень, паче злата и топазия, то есть драгоценных каменьев. Поэтому мы всегда должны просить у Господа, чтобы каждый день был нам в радование и в веселье. Всегда радуйтесь, говорит апостол Павел, непрестанно молитесь, о всем благодарите Господа. И вот это радование духовное и телесное мы должны всегда совмещать и трудиться. Как и слышите, тот же пророк Давид говорит: «И изыдет человек на делание свое, и на делание свое до вечера». То есть день дан для того, чтобы трудиться и молиться. Вот. А день же уже 7-й для посещается для Господа Бога, как вы уже всегда стараетесь в этот, вечером и в самый воскресный день посетить Дом Божий, исповедоваться и причаститься святых Христовых тайн. Это самое основное для христианина – жить в Боге и с Богом, быть всегда довольными, радостными, и Господь всегда благословит каждую христианскую душу. Что же Господь предлагает нам? Как же мы должны совершать путь Господень? И вот мы читаем Псалом 36, 5 и 137, Псалом 8 стих. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. Господь совершит за меня». То есть тот, кто предает себя Господу, тому легко и свободно пройти свой жизненный путь. Невозможно допустить, чтобы Господь посылал нам испытания, скорби и заботы, которые превышали бы наши силы. Непосильной ноши нет на этом свете. Вместе с ношей достается от Господа и достаточно силы, чтобы ее нести. Она тяжела, она нас давит, гнетет. Иногда нам кажется, что мы изнемогаем в труде и готовы в отчаянии отказаться от него. Или же мы думаем, что не вынесем этого испытания. Опыт христианской жизни учит нас другому. Уповая на Бога, ожидая от Него ежедневно и силу, и указания, мы не ослабеваем в пути и вынесем до конца все то, на что наших собственных сил, конечно, не хватило бы. Он совершит делание за нас. Перед нами положим тяжелый путь. Высокая, крутая, неприступная гора стоит перед нами. Поднимая усталый взор на эту гору, мы только и видим впереди одни преграды и препятствия на каждом шагу. И действительно, без живой, твердой веры в Бога гора эта неприступна. Однако, если мы, забывая нашу слабость, нашу немощь, будем непрестанно взывать к Богу о помощи, шаг за шагом мы одолеем все препятствия и самую эту гору. Как на крыльях поднимемся мы, на высоту правды Божией, в сиянии Его света, где царствует мир, совершенный и бесконечная радость. Не унывайте на пути. Господь смиренным дает благодать. Милосердие Его не скудело, рука Его не сократилась на тот, чтобы спасти. Свет Его не погаснет. Доверьтесь Ему, и Он доведет вас до конца. Начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, говорит апостол Павел к Филиппийцам. Вот, возлюбленные братья и сестры, часто мы думаем, как и немощи наши, и годы, и старость уже, как мы взойдем, а вот как. Когда мы приехали в Синай, куда Моисей зашел на гору, где получил он, помните, откровение. Заповеди, откровение, да, заповеди Божии, где начертал для иудейского народа 10, что? Заповедей Божией. Да. И вот, когда мы подошли, сперва по немощи, по слабости, я подумал, ну, раз есть здесь валы, здесь есть верблюдцы, дай-ка я сяду, да я больше половины горы-то я и проеду. Да, вот, а этот верблюдик забрыкался сразу, может, 100 метров проехали. И мне так было неудобно, я скорее слез с этого верблюдика. И говорю, Господи, слава тебе, Господи, что я сошел с этого. И потихонечку всю ночь мы с фонариками поднимались на эту гору. Конечно, тяжело, братья и сестры. Конечно, очень тяжело, особенно пожилым людям. Это ночью надо восход. Вот. Когда мы вошли на гору, началась уже божественная литургия. Это было на Святую Троицу. Благодать неописуема была, потому что литургия служилась несколько архиереев, священников. И мы все причастились, когда и запили водичкой уже после причастия, мы стали спускаться, прославили Господа в душах и телесах ваших, как говорит пророк Давид, и стали спускаться с горы. И опускание с горы опять трудное делание. Можно оступиться, можно и разбиться, можно и поранить себя, потому что скалы, горы, это очень еще надо осторожно. Вот так и жизненный путь, возлюбленные братья и сестры, он, думается, очень труден, конечно, труден. Но когда достигнешь совершенства, то кажется, что мы ничего и не сделали такого, что каждый этот мог бы сделать это дело. Поэтому будем всегда стараться, как бы ни было трудно, но всегда спешить к Господу, просить у Него, дал нам разумение, чтобы мы в Его божественном узрели свет. Во свете Твоем что? Утренним свет. И вот о этом свете. И также мы взбирались на гору Фавор, но здесь немножко подвезло, что уже нас на такси подвезли, потому что очень крутой серпантин. И если нам взбираться бы на эту гору еще на день, а нам отвели только один или два часа, помню, когда на гору Хавор, где апостолы были Петр, Иоанн и Иаков. Помните вы, братья, сейчас? Ну вот, здесь было тоже так же очень приятно, потому что сам Господь, и с ним еще беседовали Моисей и кто еще?
3: Илья.
2: Правильно говорите. И вот здесь было особенно приятно молиться, где Господь преобразился, показал свой божественный свет. Я, как вы слышите, якоже мажа. Сколько может ум человеческий и сердце лицезреть и вынести это все? И вот в таком свете божественном мы и преподшли, помолились. Нас здесь очень было чудное угощение духовное, монахи, и все, эти паломники были все приняты очень благополучно все. Обратно мы уже тоже спустились с горы, тоже на такси, и доставили нас уже к проходу. Закончился наш Иерусалимский путь, и от Иерусалима мы уже отплывали по морям. По волнам, как говорят, да. А так потихонечку, братья и сестры, так каждый человек должен восходить на гору совершенства, то есть на жизненном своем пути всегда он будет встречать разные что?
4: Преграды.
2: Разные препятствия. Но нужно, как апостол Павел говорит, надо облечься в ризу правды, взять меч спасения. И как воины мы должны всегда вооружаться против козни дьявола. Как же мы будем жить, возлюбленные братья и сестры? И апостол Иоанн Богослов прямо нам говорит, как мы должны жить. Ходите, пока есть свет. Приходит ночь, когда никто уже не может делать. И посмотрим, что же, как же нам брести во свете или в ночи. Работайте, говорит апостол, пока есть свет. Особенно свет утренний. Мы не можем достаточно внушить молодым, как драгоценны их молодые годы. Старики иногда предаются бесплодному сожалению об утрате юности или же, угнетенные тревожными воспоминаниями, стараются забыть прошлое, чтобы дожить спокойно свой век, не думая о громадной пользе, которую их долголетний опыт мог бы принести заблуждающейся молодежи. Каждый из нас должен бы предупреждать молодых друзей своих о великом значении молодых лет для последующей жизни. Ведь все их счастье, общественное положение, душевное спокойствие, судьба временной и вечной жизни зависит от устремлений дней юности. Мы видим, что в нашу молодость как-то было после войны более спокойно. Ну, конечно, молодые и женились, и веселились, и на танцы ходили, но не было ни дискотек, не было разных вот таких увеселительных ночных клубов, как сейчас. И часто молодежь сейчас предается страшным, иллюзорным представлениям. И мы видим, как часто часть молодежи гибнет. Гибнет от чего? От наркотиков, от пьянства, от разгула, от нечистоты телесной. Видите, братья и сестры? А почему? Потому что все проповедуется для человека, как будто бы, что развращает его. А к хорошему много ли мы слышим?
5: Нет.
2: Совсем мало. Совсем мало. Поэтому я всегда радуюсь, что вы собираетесь в Дом Божий, чтобы здесь почерпнуть кладезь духовности, кладезь того, что будет нам пользой для восхождения на гору святую. Да. Почему, когда служится божественная литургия, священник, поднимая руку к небу, говорит: «Горе имеем
6: сердца».
2: Вот до какой высоты, возлюбленные, до высоты, до какой надо достигнуть, чтобы так высоко иметь сердце Господу, чтобы от всего отречься от земного. И, может, и помните на Страстной неделе, что царь во царствующих и Господь господствующих идет за кладезя и дастися вшнеть верным. Вот для чего Господь привез себя Голгофскую жертву, чтобы дать нам верным очищение, отпущение грехов и жизнь, что
6: вечную.
2: Вот, братья и сестры. И вот молодежь, чтобы не растратила силы понапрасну. И мы видим, хотя у нас было и много полезного, и для учености, и для всего, но мы также часто растрачивали свои силы без всякой что пользы. Вот. И часто-часто творили, что грех. А грех он уже расслабляет не только тело, но и душу. Поэтому вот во свете-то мы и должны ходить. Ходите во свете, пока не наступила ночь. И посмотрим, что же нам говорит дальше Господь. Помните, что каждый день решает бесповоротно вашу судьбу. В каждом из них лежит зародыш будущего. Дальнейшая судьба зависит от молодых лет, которые кладут основания всей жизни. Поэтому не пропускайте ни одного дня, без работы над собою. Дайте себе ясный отчет о состоянии вашей души и с юных лет трудитесь над искоренением в ней зла, имея всегда пред собою высокий идеал, к которому мы все должны что стремиться. Дорожите этим драгоценным даром молодости, смотрите на него, как на веренные вам сокровища. Смотрите даром времени, не впускайте случая, который уже не вернется, а пользуйтесь годами, в которых вы можете сделать так много для себя и для других. Вот, возлюбленные братья и сестры, вот к чему мы должны, молодые особенно, стремиться, а уже старые должны подтверждать прожитую жизнь любовью ко Христу. И когда священник воздевает руки на слабости, показавшему нам свет, только во свете Христа можно узреть свет и телесный, и духовный. Сейчас я смотрю на образ блаженной Матроны Московской. Она родилась без очей. Но помните, какой внутренний свет дал Господь ей? Она видела то, что человеческий глаз видеть не мог. И когда мать носила ее, то она видела, что она родила как бы белую птицу без глаз. И так она и родилась. А когда крестили, то столб благодати поднялся над купелью. И священник сказал, она будет великим столпом Божьим. Ну, когда она была в Кронштадте, то отец Анны Кронштадтской сказал, это столб российский. Вот видите, братья и сестры, не имея дара света очей, Господь ей открыл дар, что?
4: Духовный.
2: Вот это самое высокое, когда человек, не верующий света, имеет внутренний озаряющий свет, озаряющий всю жизнь, и который видит потом даже жизнь других, и которым многим она и предсказывала о жизни, как надо жить, как любить друг друга, как стараться отходить от греха, как стараться отходить от порока. Вот так, возлюбленные, мы приготовляем себя каждый субботу к воскресному дню, чтобы тесным союзом нам соединиться с Господом и Христом, чтобы нам соединиться посредством причащения тела и крови Его. И Господь говорит, что кто ест и пьет, тот имеет жизнь вечную, и на суд не приедет, и я воскрешу его в последний день. Но если мы недостойно кушаем, то Господь говорит, еды и пия и недостойно, суд в себе ясно пьет, не рассуждая тело и крови Господи. Поэтому с великим тщанием, с великим благодатным даром мы должны всегда восходить к Господу.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

Братья и сестры, 31 мая по православному календарю или 13 июня по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых апостола от 70 Ерма, мученика Ермия, мученика Философа.

Братья и сестры, 31 мая по православному календарю или 13 июня по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святого мученика Ермия. Во время жестокого гонения в город Каманы был прислан царем один из сановников его по имени Севастиан для суда над христианами. Ему тотчас же возвестили, что в городе живет престарелый воин Ермий, который исповедует христианскую веру. Севастиан призвал его и сказал ему: «Я имею повеление от царя, чтобы все христиане совершали жертвоприношения богам, непокорных же велено мне казнить. Принеси же жертву, Ермий, и получишь награды и почести, иначе сгублю и душу твою, и тело. Я воин небесного и бессмертного царя Христа, и не могу изменить ему», — отвечал Ермий. «Ты властен над телом моим, потому что такова Божья воля, но над душой моей никто не имеет власти, кроме Бога, который может подать мне терпение и сохранить меня вовеки». «Исполни мое повеление», — сказал Севастиан, — «и насладишься радостями жизни». «Какая мне будет радость, какое наслаждение и какая жизнь, если отступлю от Создателя моего?» – возразил христианин. «Тогда не радость, а печаль, не наслаждение, а горесть, не жизнь, а смерть». Долго Севастиан увещевал Ермия, обещая ему за отречение разные милости. «Я не нуждаюсь в милости от тебя», – говорил Ермий, – «но ищу милости Божией, которая ущедрит меня Духом Святым и приведет к Богу». Тогда Севастиан велел страшным образом мучить старца, но сила Божия была с ним, и он оставался невредим среди истязаний. Пламя не касалось его, отравленное питье не повредило ему. Видя это действие силы Господней, язычник Волф, который составлял отраву, уверовал во Христа. «Ты победил, раб Христов», — говорил он Ермию, — «ты исторг от ада погибшую душу мою. Теперь я, состарившийся в грехах и заблуждениях, обновляюсь душою, обращаюсь к Богу Вечному. О Боже Небесный, единый истины, прими меня грешного, обращающегося к Тебе, и помилуй меня». Севастиан пришел в страшную ярость, узнав о случившемся. Он тотчас же осудил на смерть нового христианина, который таким образом сподобился крещения кровью, и мученик положил жизнь за веру. Ермия же стали снова мучить, но он переносил все радостно и спокойно, как бы не чувствуя боли. Мучитель велел лишить его очей. Ермий говорил ему: «Возьми очи мои телесные, зрящие суету мира сего. Я имею очи душевные, которыми зрю свет истинный». Много чудес совершил Господь ради святого мученика. Мучители ослепли за неверие их, и Ермий исцелил их призыванием имени Господа. Но все это не привело Севастиана к уразумению святой истины. Он продолжал изобретать новые казни, и, наконец, мученику отсекли главу. Христиане похоронили благоговейное тело его, и чудеса совершались над гробницей святого мученика Ермия. «Святый мученичий Ермия, моли Бога о нас!»

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубите страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушат вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Матфея, 20-е зачало.
2: Премудрость прости услышать.

Не судите, да не судими будете, им же бо судом судите, судят вам, и в ню же меру мерите, возмерится вам. Что же видишь, и сучец, и же во отце брата твоего, бревна же, еже есть во отце твоем, не чуешь и, или как оречешь и брату твоему, остави, да изму сучец из очисе твоего, и себе ревно отце твоим, лицемерие, изми первие, верно из очисе твоего, и тогда узреши изъяти сучец из очисе брата твоего. Не дадите святая псом, не пометайте бисер ваших перед свиньями, да не поперут их ногами своими, и вражшися

Евангелие от Матфея, глава 7, стихи с 1 по 8. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такой и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».

Не судите, да не судимы будете. Что за болезнь, пересуды и осуждения? Все знают, что это грех, а между тем ничего нет обычнее в речах наших, как осуждение. Иной скажет: «Не поставь, Господи, в осуждение, а все-таки осуждение свое доведет до конца». Иной оправдывает себя тем, что разумному человеку надо же иметь свой взгляд на текущее, и в пересудах пытается быть хладнокровно рассуждающим. Но и простое ухо не может не различать в речах его высящегося и злорадствующего осуждения. Между тем, приговор Господа за этот грех строг и решителен. Кто осуждает других, тому нет оправдания. Как же быть? Как миновать беды? Решительное средство против осуждения состоит вот в чем. Считать самого себя осужденным. Кто восчувствует себя таким, тому некогда будет судить других. Только и речей у него будет: «Господи, помилуй! Господи, прости мои согрешения!» Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православного священника, которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

31 мая, 13 июня по гражданскому календарю. Обновленная жизнь. Мы погреблися с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Из послания святого апостола Павла к римлянам, глава 6, стих 4. Ходить в обновленной жизни. Проникнемся этими словами и постараемся понять, что именно должно умереть в нас для того, чтобы жизнь наша обновилась. Как обновляется природа с появлением весны, должен умереть ветхий наш человек, то есть человек греха, того греха, с которым мы родились, который с первого грехопадения человека распространился по земле. Начатки грехов есть в каждом человеке, но в нем есть и искра жизни, семя добра, которое должно произрасти и победить греховное семя. Мы все, верующие в Сына Божия, отдавшиеся Ему, тем самым обновляемся силою Духа Святаго. Все ветхое, все истлевшее должно отстать от нас, как отпадают старые сухие листья в ожидании молодых побегов. Будем же молить Господа очистить нас настолько, чтобы все греховные дела и помыслы, так часто осаждающие нас, отпали бы сами собою, не находя места в нашей душе, обращенной к свету, почитающей себя мертвую для греха, живую же для Бога во Христе Иисусе. Великое преимущество ходить в обновленной жизни. Воспользуемся же им и с радостью будем помнить, что мы уже ничего не можем иметь общего с той греховной жизнью, которой предавались ранее. Озаренные светом истинным, не допустим больше тьме проникнуть в нашу душу, но будем стремиться к еще большему свету, которого тьма объять не может. И тогда мы уже здесь, на земле, будем ходить в обновленной жизни.

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем», дневник православного священника.

0: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
1: Апостоли святые.
0: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, вы слушали акафист святому праведному Иоанну Кронштадтскому.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь архимандрита Иоанна Крестьянкина, преснопамятного старца Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
1: Отец Иоанн еще при жизни почитался святым за великие чудеса, творимые по его молитвам, силою Божию, столь обильно в нем обитавшей. Не забыли об этом русские люди, и после его кончины ходили молиться в его гробнице. Да и в домах своих уже молились ему, как святому, хотя еще и не прославленному. А когда наступили трудные дни для нашей церкви и закрыли Иоанновский монастырь и упорно распространяли слухи о том, что якобы перезахоронили его останки тайно от всех, кто не верил в это, верующий люд, и продолжали приходить к стенам храма. Ежедневно можно было видеть, как группами и в одиночку стояли люди у стеночки, у усыпальницы и молились. Верили, что чудеса, творимые им при жизни, продолжают совершаться. И вот наступил этот торжественный, радостный день. Соборно и открыто священнослужители во главе с патриархом и весь народ, собравшись на площади у собора, на всю страну исповедовали праведника праведником. Святый праведный Отче наш Иоанне, моли Бога о нас. Едиными усты пели все собравшиеся. Святый праведный Иоанн Кронштадтский, бесспорно, самое значительное явление не только в русской православной церкви конца 19 и начала 20 веков, но и во всей православной церкви мира. Чем же так прославился отец Иоанн? Заслуженно или нет, занимает он более, чем кто-нибудь другой, центр русской народной жизни. В чем его величие? Думается в том, что с первых же дней вступления на путь хартовского делания он всего себя без остатка предал этому служению. В юных годах он мечтал стать миссионером и поехать с проповедью христианского учения к язычникам. Но познакомившись с тем, как и чем живет население большого города, в какой материальной и духовной нищете оно находится, он почувствовал, что и здесь те же язычники, также нуждающиеся в просвещении. В сердце его сложился образ предстоящей ему духовной деятельности. Он говорил, какое высокое достоинство, честь и счастье молиться за людей, за это драгоценное достояние Божие. С какой радостью, бодростью, усердием и любовью надо молиться Богу о людях, купленных бесценной его кровью. В Кронштадте, куда сразу же по посвящению был направлен отец Иоанн, и где прослужил 53 года, основное население состояло которые ютились в подвалах и землянках, пьянствовали и жили в нищете. К ним-то и пошел отец Иоанн. С них-то и начал он свой дивный подвиг самоотверженного пастырского делания. Он стал посещать их убогие жилища, заходил не на короткое время для совершения той или иной требы, как делают это обычно священники, а приходил и реально помогал наладить нормальную жизнь. Ухаживал за больными, кротко беседовал с пьяницами, убеждая их понять пагубность их поведения, возвращал семью сбившихся с пути отцов, помогал материально, раздавал все, что имел, и нередко возвращался домой даже без сапог. И в большинстве случаев вот такие падшие люди становились опять людьми. К ним возвращался утраченный человеческий образ. И вот эти гражданские бедняки первыми открыли, так можно сказать, святость отца Иоанна, а затем уже его святость почувствовала вся верующая Россия. Но не сразу правильно поняли его в других слоях общества. И для всеобщего признания потребовалось время. Даже открывшийся в нем дар чудотворения был принят насторожен. Безбожная интеллигенция и некоторые лица из духовного звания распространяли о нем ложные звуки. Но истинного своего служителя защищал от клеветы сам Бог. И скоро тысячи людей потекли к Кронштадту. Простой и доступный для всех не монах, не затворник, не старец, а простой священник. Он благодатью Божией творил чудеса и совершал богослужение с необычной силой и снискал себе поистине всенародную славу. Родился, будучи великий пастырь Русской Православной Церкви 19 октября 1829 года на крайнем севере в селе Сура, бывшей Архангельской губернии, в семье псаломщика. Отец его Илья и мать Феодора были бедные, но очень набожные и благочестивые. Ребенок родился очень слабым. И дабы не умер без святого крещения, его поспешили окрестить, дав имя в честь преподобного Иоанна Рыльского, память которому празднуется как раз 19 октября. Вскоре он окреп и стал здоровым мальчиком. Но тогда никто не предполагал, что ему суждено стать величайшим светильником Церкви Христовой, получив от Бога всю полноту Духа Святого. Благочестивые родители с ранних лет приучили его к молитве, и под влиянием их собственного примера он вырос благочестивым. Доброе семя, посеянное родителями, прорастало, и уже в детстве были видны плоды. сострадать чужому горю. И односельчане часто просили его помолиться, замечая в нем этот благодатный дар. Он сам рассказывал, вспоминая свое детство. Ночью я любил вставать на молитву. Все спят, тихо, не страшно молиться. И уже в расцвете своей славы, когда приходилось ему много ездить, посещая больных, на вопрос, чем он бывает занят во время своих иногда длительных поездок, отец Иоанн отвечал, я молюсь, я постоянно молюсь. Я даже и не представляю себе, как можно быть без молитвы. Воистину молитва есть дыхание души. С отцом он постоянно ходил в церковь и полюбил общую молитву, и церковные службы, и богослужебные книги. Впоследствии он сам говорил, что все свое благочестие он почерпнул из чтения богослужебных книг. И когда сам уже стал священником, особое значение придавал чтению канонов на утренний, и почти всегда читал их сам. На этом чтении, говорил он, я воспитался в церковной жизни. Какое бесконечно глубокое содержание заключается в них, в этих ежедневных воспоминаниях о великих праведниках, об их святой жизни, о их подвигах. И через это чтение душа мало-помалу привыкает к церковной жизни. И если кто-либо решит регулярно, каждодневно читать эти каноны, он будет ежедневно возрастать в духовной жизни. По словам присутствующих в это время на клиросе, в этом потрясающем душу чтении чувствовалось умиление, восторженность, радость, твердое упование и глубокое благоговение. И оно врезывалось в память навсегда. Он читал, как бы беседуя с присутствующим около него Христом, Божьей Матерью и святыми. Все чувствовали, что тут не простое чтение, а именно беседа с существом видимым и сущим. И сам он глубоко переживал то, что читал. Был случай, когда отец Иоанн одному не пришедшему на клирос певцу попенял наше выражение, пожурил его. Ну что же ты не пришел, а я за тебя почитал, помолился. Нет, ты еще не понимаешь, не чувствуешь этих благодатных слов молитв. Ведь когда их читаешь, то весь как бы в огне горишь. Замечательны и высказывания его по литургии. Божественная литургия есть поистине небесное на земле служение, во время которого сам Бог особенно ближайшим, теснейшим образом присутствует и пребывает с людьми, будучи невидим. Нет ничего на свете святее, выше, величественнее, торжественнее, животворнее литургии. Храм в это время бывает земным небом. Повторим вопрос. Чем отец Иоанн был так велик? Почему так известен, что именно к нему стремились огромные толпы людей? Присылали сотни писем с различными просьбами. Да потому, что ему был дан особый дар, помогающий и исцеляющий. исцеляющей молитвы. И он щедро отделял им людей, жаждущих его молитвенной помощи. И неслись эти молитвы за страждущий люд к Богу, за каждой совершаемой им литургии. Совершение Отцом Иоанном литургии не поддается описанию. Он совершал ее с особой свойственной ему силой. И чтобы постичь его веру и дух, надо было с ним помолиться в алтаре. С пламенным служением и необычайным молитвенным подвигом отца Иоанна связаны дивной дар чудотворения, которое прославило его не только на всю Россию, но и за ее пределы. По его молитвам совершались и при его жизни, и по его блаженной кончине великие чудеса. Причем совершались они и наедине, и при большом стечении народа, и даже заочно. Было достаточно написать ему письмо или прислать телеграмму, и по его молитве чудо совершалось. Ему ежедневно приходило так много писем, что в Кронштадтской почте пришлось открыть специальное отделение только для его переписки. Получал он и огромные суммы денег, и все их тратил на благотворительность. В данном вопросе он проявлял удивительную прозорливость, раздавая деньги именно нуждающимся. Тяжек был подвиг этого необыкновенного труженика на Ниве Христовой. И для того, чтобы хотя частично узнать о нем, надо знать, как и чем был заполнен его день. Ежедневно он вставал 3 часа ночи. Около 4 часов отправлялся в собор утренний. У собора уже встречала его толпа народа, жаждавши получить хотя бы благословение. За утреннюю всегда сам читал каноны, так как придавал этому большое значение, как уже было сказано выше, и перед литургией проводил общие исповеди, которые требовали большого напряжения сил физических и духовных, и затем совершал литургию. Письма и телеграммы ему приносили прямо в алтарь. Он тут же их прочитывал и молился за тех, о ком просили. После службы он направлялся по бесчисленным просьбам к больным и возвращался домой около полуночи. Можно полагать, что некоторые ночи он совсем не спал. Так жить и трудиться можно только при благодатной помощи Божией. Возросшая его известность и слава тоже являлась тяжким подвигом, ибо где бы он ни появлялся, моментально около него вырастала толпа, жаждавших встречи с ним. Он охотно делился своим пастырским опытом с другими священнослужителями. Сам о себе он говорил так, что я делаю доброго, что делаю по милости Божией, а помощь Божию я на себе вижу во всем. В утешении назидания нам отец Иоанн оставил свой знаменитый дневник «Моя жизнь во Христе». 3 тома проповеди и много отдельных сочинений. Основная мысль всех письменных его творений и необходимость истинной горячей веры в Бога и жизни по вере, преданность вере и преданность православной церкви как единой спасающей. Проповеди он обращался к народу и призывал: научись, Россия, веровать правящего судьбами мира Бога Вседержителя и учись у твоих святых предков вере, мудрости и мужеству. Все заветы отца Иоанна остаются жизненными и важными и поныне. И сознавая это, мы в радости произносим светильника веры и благочестия. Молитесь как Богу теплого, воспалит верней, пение и песни духовных. Иоанна, праведного пастыря гражданского, и Боже, Христос чудесы многими прославе и дивно церкви российской показал. К этому всему надо еще и добавить. Други наши, сейчас, когда мы переживаем крайне сложное время, когда ошибают старые ереси и расколы, и родятся новые, достойно и праведно нам именно теперь вспомнить о том, что говорил об этом и о чем предупреждал свою Пасху ныне светло прославленный великий праведник и чудотворец Иоанн Кронштадтский. Слушайте внимательно. Множество существует отдельных вероисповеданий христианства, но нельзя считать их все за истинное и спасительное. Безразличие в вере или признание всякой веры за одинаково спасительную ведет к безверию или охлаждению вере. Самое вредное дело в христианстве в этой богооткровенной небесной религии есть главенство человека в церкви. Например, Папы Римского и его мнимой непогрешимости. Ведь именно в топоте-то и его, о его непогрешимости заключается величайшая погрешность. Сколько погрешностей величайших, гибельных для душ человеческих выдумала католическая папская церковь в опытах, в обрядах, мягчащих злобных отношениях католиков православным в хулах и клеветах на православную церковь. И святой праведник говорит, необходимо принадлежать к церкви Христовой, кое глава есть всемогущий царь, победитель ада Иисус Христос. Царство есть церковь, воинствующая с началами и властителями, и миродержителями тьми века сего, с духами злобы поднебесной. Духи злобы воюют с людьми, прислушайтесь, опытно, умно и метко, хорошо изучив все их страсти и наклонности. Один человек в поле не воин. Да и великое общество без главы Христа ничего не может сделать с таким врагом. Только силой Христовой благодати от церкви, от общественной молитвы и таинств побеждается враг лакостины нашего спасения. А католики выдумали новую главу, папу, унизив единую истинную главу Церкви Христа. Лютеране отпали и без главы остались. Англикане тоже, церкви нет у них. Союз с главою первым, помощи всесильный нет. А потому призыв святого праведного Иоанна,
2: строго держись единой истинной веры и церкви. Обращен ко всем жаждущим жизни. Единственный правильный путь в наше лукавое время, исполненное лжи и обмана, это путь, указываемый и великим праведником. Борис Собчакин слов, немедленно гаси его, воюй с ним, данным тебе от Бога оружием, святой веры, божественной мудрости и правды, молитвою, благочестием, крестом, мужеством, преданностью и верностью православию. Еще надо напомнить, сегодняшний день прославления. Отец Иоанн Кронштадтский говорит, Россию куют беды и напасть. Крепись, Россия, кайся и молись. Господь, как искусный врач, подвергает нас разным искушениям, скорбям, болезням и бедам, чтобы очистить нас, как золото в горниле. Вот цель бед и скорбей, посылаемых нам Богом в этой жизни. Но я предвижу, это слова праведного Иоанна, и восстановление мощной России, еще более сильной и могучий. На костях вот таких мучеников помни, как на крепком фундаменте будет воздвигнута Русь новая по старому образцу. Крепкая своей верой Христа Бога во Святую Троицу и будет по завету святого князя Владимира как единая церковь. Перестали понимать русские люди, что такое Русь. Она есть подножие престола Господня. Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский. Преподобный Серафим Саровский еще в начале прошлого века сказал, у нас вера православная, церковь, не имеющая никакого порока. В Сократе добродетели России всегда будет славна, и врагам страшна и непреоборима. Имущие веру и благочестие, сих врата адова не одолеют. Из истории России видно, что есть соответствие внешней судьбы нашей Родины с внутренним состоянием народного духа. Поэтому необходимо понять, что как грех привел к катастрофе, так покаяние способно привести к восстановлению России. Повторю намеренно. Поэтому необходимо понять, что как грех привел к катастрофе, так покаяние способно привести к восстановлению России.
0: Братья и сестры, вы слушали проповедь архимандрита Иоанна Крестьянкина, преснопамятного старца Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Слово священномученика Серафима Чичагова перед панихидой в 40-й день кончины отца Иоанна Кронштадтского. Сотни тысяч людей его видели, знали, молились с ним. Многие получили исцеление по его молитвам. Но я не ошибусь, если скажу, что немногие образованные люди понимали его, были настолько опытны и развиты духовно, чтобы понять его дух. Главным образом, уразуметь необыкновенный его путь к совершенству. Он стал пользоваться известностью уже почти после 15 лет великих подвигов, и то в простом народе. 25 лет подвижничества, проведенных как один день, не убедили образованное общество в его праведности. После 50 лет этой замечательной жизни просвещенное общество все еще продолжало в нем сомневаться, и даже позже обрушилось на него с обвинениями и преследованием, выражая свое осуждение и сомнение в нем. После этого можно ли подумать, что люди понимали великого пастыря Русской Православной Церкви? Он так долго и много учил, но все ли его слушали? Он был истинный служитель Божий, но многие ли у него восприняли эту истину? Он был искренним, правдивым, богоносцем, но отчего же не все внимали его правде? Отец Иоанн достиг всего самым простым способом – исполнением заповедей возлюбленного Господа Иисуса Христа. Приняв священный сан, он прежде всего поставил себе за правило исполнять свои обязанности пастыря, учителя и проповедника с величайшим усердием и строго наблюдать за своей внутреннюю жизнью, для чего не ложился спать без исповедания всех своих прегрешений за день. Изучал священное писание, употреблял на это все досуги и свободные минуты, даже в поездках и путешествиях, и так до конца жизни. Затем, для наблюдения за своей внутреннюю жизнью, отец Иоанн ежедневно вел дневник, в который вносил все свои сокровенные мысли, чувства и молитвы к Богу и записывал внутреннюю борьбу с самим собой. Будучи сам бедным человеком, сыном сельского причетника, он имел потребность заботиться о всех нуждающихся и страждущих.

замечательный пастырь и проповедник начала 20 века, протоиерей Иоанн Восторгов, произнес слово об Иоанне Кронштадтском. Здесь, в этом святом храме, полвека трепетал самый воздух от гласа молитв и воздыханий всероссийского пастыря и молитвенника. Здесь пролились его первые слезы священнической молитвы. Здесь возносились к Богу его пасторские скорби и радости. Отец Иоанн бестрепетно и непрестанно увещевал, наставлял, бичевал, обличал порок и гордыню, неверие и ереси. Он стоял несокрушимым столпом православной церковности, на себе самом в живом примере показывая и доказывая силу, живость и действенность Святой Церкви, которая способна взрастить в своих недрах такого благодатного пастыря. Он зажег священный огонь в тысячах душ. Он спас от отчаяния тысячи опустошенных сердец. Он возвратил Богу и в ограду церкви тысячи гибнущих чад. Он увлек на служение пасторское столько выдающихся людей, которые именно в личности отца Иоанна успели увидеть и оценить и полюбить до самозабвения красоту священства. Он стоял и светил, все разгораясь большим и большим светом, как маяк в Кронштадте, спасительный для обуреваемых, дорогой и незабвенный отец Иоанн. Его живая вера, дар его чудес, его несказанная благотворительность, его неописуемый труд целодневный и целонощный, его неутомимые поездки, дивные службы, его поучение словом живым и печатным, его обаятельные нравственные качества простоты, красоты, незлобия, глубокого смиренно-мудрия, нестяжательности, милосердия – все это влекло к нему сердца. И нет возможности исчислить всех тех, которые избегли коварных сетей дьявола только потому, что через отца Иоанна уловлены были во всемирно-церковные мрежи Христовы для вечного спасения. И далеко по России, далеко за пределами ее, известно стало имя красы нашего священства, и являлся он живым примером, живым показателем и свидетелем духовной силы и жизни и действенности православной церкви, которая воспитала в недрах своих, под кровом благодатной помощи свыше, такого великого пастыря. В чем же тайна его обаяния? В том, что он был воистину Божие дитя. Трудно встретить такую простую и детскую веру. Ясность мысли, чистоту сердца. Трудно найти такую непоколебимую убежденность в истине. Трудно обрести такую преданность церкви и всему церковному. Ясно, в чем тайна его влияния. Искренность и чистота сердца – вот что влияло, вот что покоряло, вот что было неисчерпаемым источником неизреченных откровений и утешений, которые лились от него широкой и многоводной рекой. Немногим, быть может, ведомо, что в последние годы он, по свойству своей болезни, мог принять и тело Христово лишь кроху, а причащался Христовию кровью, как причащаются младенцы. И здесь не символ ли чистоты и святости его детской веры и младенческого незлобия?

Святитель Феофан Затворник в одном из своих писем пишет об отце Иоанне Кронштадтском. Отец Иоанн Кронштадтский – Божий человек. Молитва его к Богу доходна по великой вере его. Господь да хранит его в смирении и преданности его святой воле и в самоотвержении. У него не одна книжка, а до 15 и более. Потрудитесь приобресть. Отец Иоанн часто исповедует. У него бывает народу не до 200, а до 2000. Это милость Божия. В письме от 12 октября 1890 года святитель Феофан Затворник писал отцу Иоанну Кронштадтскому: «Достопочтеннейший отец протоиерей, приношу вам глубокую благодарность за ваши слова и поучения многоназидательные, простые и глубокие, краткие и полные, всесодержащие без излишеств и слова извитий. Благослови, Господи, ваши пасторские труды во всей их широте. Вам дана благодать не учить только, но и творить. Помоги вам, Господи, успешно служить братьям, о Христе всяким дарованием, какое приняли вы от Господа». Преподобный Варсонофий Оптинский об отце Иоанне Кронштадтском. Да, отец Иоанн был великий молитвенник, подвижник дерзновенный. Он мог у Господа просить всего и замолить все. А я, грешный человек, не имею такого дерзновения.

духовной жизни преподобного Силуана Афонского огромную роль сыграла встреча с Иоанном Кронштадтским, который благословил его на монашеский путь, который он проходил в течение 46 лет на Афоне. Позднее преподобный Силуан вспоминал: «Отца Иоанна я видел в Кронштадте. Он служил литургию. Я удивлялся силе его молитвы и доселе, а прошло почти 40 лет, не видел, чтобы кто-то служил так, как он. Народ любил его, и все стояли со страхом Божиим. И не дивно. Дух Святой влечет к себе сердца людей. И отец Иоанн имел в себе обильно Духа Святого, который согревал его душу любить Бога, и тот же Дух через него действовал на людей. Я видел, как народ бежал за ним, как на пожар, чтобы взять от него благословение, и, получив, радовался, ибо Дух Святой приятный и дает душе мир и сладость. Некоторые плохо думают об отце Иоанне, и этим оскорбляют Духа Святого, который в нем жил и живет после смерти. Они говорят, что он был богат и хорошо одевался, но они не знают, что в ком живет Дух Святой, тому богатство не вредит, ибо душа его вся в Боге, и от Бога изменилась и забыла свое богатство и наряд. Счастливы те люди, которые любят отца Иоанна, ибо он будет молиться за нас. Его любовь к Богу горяча, весь он в пламени любви. О, великий отец Иоанн, молитвенник наш! Благодарю я Бога, что видел тебя. Благодарю и тебя, пастырь добрый и святой, ибо ради твоих молитв я расстался с миром и пришел на святую гору Афонскую, где увидел великую милость от Бога. И теперь пишу, радуясь, что Господь дал мне понять жизнь и подвиг доброго пастыря.

спрашивая, каким средством лечится недуг агапита. Блаженный отвечал: тем, каким подает здравие сам Господь, врач души и тела. Армянин счел его совершенно не знающим врачевания и сказал сопровождающим его: он ничего не знает в нашем искусстве. Потом взял его за руку и сказал: говорю истину, на третий день он умрет. Если изменится слово мое, то я изменю жизнь мою, и сам стану таким же монахом. Блаженный с горячностью сказал: так вот способ твоего врачевания, больше говорить о смерти, чем о помощи. Если ты искусен, дай мне жизнь. Если не можешь этого, зачем унижаешь меня и осуждаешь на смерть в третий день? Меня же известил Господь, что через 3 месяца отойду я к Нему. Снова сказал ему армянин: вот ты уже весь изменился, такие никогда не выживают дольше 3 дней. Святой Агапит действительно был в крайнем изнеможении, так что без посторонней помощи не мог даже двинуться. Между тем к блаженному Агапиту принесли для исцеления некоего больного из Киева. Блаженный с Божию помощью немедленно встал, как бы и вовсе не болел, взял обычную свою траву, которую вкушал, и показал армянину, говоря: «Вот трава, которую я врачую, смотри и разумей». Тот, посмотрев, сказал святому: «Это не из наших трав, но, думаю, из Александрии». Блаженный, дивясь невежеству его, дал болящему вкусить травы, помолился и немедленно сотворил его здоровым. Потом он сказал армянину: «Сын мой, прошу тебя, вкуси этой травы со мною, если хочешь. Мы, монахи, варим ее в пищу себе, потому что много растет ее у нас по лугам. Ничем иным не могу угостить тебя, потому что сам не имею». Но гость его отказался от иноческой трапезы и смущенный удалился. После того блаженный Агапит прожил, как предрек ранее, 3 месяца и, немного поболев, отошел ко Господу. Будучи на земле врачом безмездным, он принял великую награду уже на небе, где нет болезни. Братья приготовили к погребению честное тело его и с обычным пением положили в пещере преподобного Антония. По кончине святого пришел армянин в Печерский монастырь и сказал игумену: «Я желаю принять святую православную веру. Прошу тебя, честный отче, также и постричь меня в иноки, чтобы мне трудиться в святом иноческом чине Господу нашему Иисусу Христу». Блаженный Агапит явился мне и сказал: «Ты обещался принять иноческий образ. Если солжешь, то погубишь и жизнь, и душу». Я верую, продолжал армянин, что явившийся мне свят, и если хотел бы жить он дольше, то это даровал бы ему Бог. Я полагал, что он не переживет 3 дней, а Бог прибавил ему 3 месяца, а если бы он желал, то жил бы и 3 года. Но я думаю, что сам он, как святой, захотел оставить нас, стремясь в царство святых. Если приставил его Бог из временной жизни в этой обители, зато даровал ему жизнь вечную в обителях небесных. Поэтому желаю скорее исполнить повеление святого мужа». Игумен, выслушав армянина, постриг его в иноческий образ и долго наставлял врача телес, чтобы он, последуя блаженному Агапиту, был искусен во врачевании своей души. Армянин подвязался богоугодно и, проведя остальную жизнь в том же Печерском монастыре, здесь же принял блаженную кончину, предав душу свою в руки врача душ и телес Господа нашего Иисуса Христа. Молитвами преподобного Агапита Печерского: Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, Вои же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиви, Господи, во веки веков.

Многомилостиви и всемилостиви Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящих в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, для Твоей помощи сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, Пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Матфея, 9-е зачало.
1: Премудрость прости услышать.

Ходя же при море Галилейском, видя два брата, Симона глаголемого Петра и Андрея, брата его, в метающем реже в море, беста бо рыбаря и глагола хима, грядита по мне и сотворю вы ловца человеком, оно же габье оставлюшем реже по

завязующем реже своя, и возва я. Она же абья оставлюша корабль и отца своего, по нем и доста, и прохождаши всю Галилею Иисус, уча на сонмищах их, и проповедая Евангелие Царствия, исцеляя всяк недуг и всякую язю,

Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 18 по 23. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иоакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке за Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.

Позвал Господь Петра и Андрея, и они тотчас, оставив все, пошли за ним. Позвал он Иакова и Иоанна, и они тоже тотчас, оставив все, пошли за Господом. Отчего же они так скоро и охотно пошли? Оттого, что увидели лучшее. Таков уж закон у нас в душе, что, узнав и вкусив лучшее, она отвращается от худшего и бросает его. Тут совершается то же, что потом Господь изобразил в притче о сокровище сокрытом и о бисере многоценном. Это сокровище, также общение с ним по силе веры. Обладателями этого мы нарицаемся еще в крещении. Отчего же мы так мало ценим такое сокровище? И мало ценя, меняем на пустоту. От того, что во время воспитания не вводят нас во вкус этого сокровища, и оно становится чуждо нашему сердцу. Сердце наше не знает этого лучшего. Оно знает только, что из нехорошего меньше нехорошо и что больше. И на этом основывает свой взгляд. Тут и причина вся, отчего иных зовет Господь, и они идут, а мы, призванные, бежим от Него. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий. День за днем. Дневник православного священника», которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

1 июня, 14 июня по гражданскому календарю. Осень и весна. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знайте, что близко лето. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 32. Когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите, дождь будет. И бывает так. И когда подует южный ветер, говорите, зной будет. И бывает. Евангелие от Луки, глава 12, стихи 54-55. Природа учит нас многому. Это постоянно открытая перед нами книга, доступная каждому, кто хочет по ней учиться. Весною все просыпается, все как бы дышит и живет, невольно овладевает нами радость жизни, глаза отдыхают на чудном зрелище, все как бы смягчается в нас под живительными лучами солнца. Но в нас самих, в наших сердцах, в наших чувствах не должно ли тогда пробудиться с новой силою все хорошее? При виде этих чудных красот природы, расточаемых перед нами, не должно ли еще сильнее согреться наше сердце ко всякой нужде, еще живее, еще неудержимее хлынуть поток нашей любви? Возносятся ли тогда все наши мысли к нашему Творцу? Чувствуем ли мы новый прилив благодарности за все, дарованное нам, и особенную потребность раскрывать перед Ним нашу душу в горячей молитве? Осень и зиму постоянно сравнивают с преклонными годами, и грустные мысли возникают невольно при мрачном виде умирающей природы. Но если мрачен вид обнаженного дерева, сквозь сухие ветки нам видно голубое небо. Ни одно счастливое, ни одно радостное отпадает от нас с годами. Отпадает все. Нам больше не нужно убранство молодости. Нас больше не тревожат житейские дрязги и заботы. Суета мирская не привлекает нас. Все мелочи, приковывающие нас к земле, сами собою отпадают от нас, как сухие листья. Как-то легче становится, когда, освободившись от всего лишнего, мы можем отдаться вполне духовной жизни. Усталый путник не грустит, приближаясь к давно ожидаемой цели. Зачем же грустить нам, когда мы тоже приближаемся к цели? Когда мы уже в преддверии того вечного блаженства, для нас еще непостижимого, когда нас охватывает подчас как бы предчувствие той вечной весны, для которой воскреснем и мы, когда довершим наше земное поприще».

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем. Дневник православного священника».

Братья и сестры, 14 июня 1990 года состоялось прославление в чине праведных всероссийского пастыря Иоанна Кронштадтского. Почтим же и мы его акафистным пением.

Лица, во еже через покаяние сердечное и сокрушение слезное, приуготовлять я вере непоколебимых к жертвенному служению, да со всеми святыми в земли России.